Ты лучше бы больше, чем быть, а чем быть, где умереть, я буду проводить мир. Все силы, силы, силы, мир. Чёрт, чем быть, чем проблема, небо, вес. I'm going to go to the hospital.